0: Австрийски конституционен суд о закази носити музулманска хустка про дівчата до 14 років на школах вирішить в першій половині слідуючого року. Заказ почав платити 1 септембра, а декілька школярок у віці від 9 до 12 років і їх родичі то напали. Тот закон на суді, інформує тим агентура Reuters. Заказ хіджабів і подобних тих хусток, котре покривають голову, запропонувала владна коаліція ЕВП, значить людовці, СПО, соціальна демократа і НЕОС, ліберал. A v decembri ho v parlamente pretrmali i krajne pravicové Slobodno z FPO. So zákazom neboli zhodné len opozično zelená, najmenšia partia v austrijskom parlamente. Školiarko i ich rodiči v skarzi tvrdia, že nový zákaz porušuje slobodu vieroispovedania i princíp rovnosti pred zákonom. Podľa zákona musí väčšina škole napred vesti pohovor so školiarkou, ktorá zákaz porušiť. Následno môže byť i daná pokuta štrof od 150 do 800 eur. Konštitučný súd už v 2020 roci zrušil podobný zákaz pro dievčatá mladšie ako 10 rokov. Vyriešil, že ide o diskrimináciu muzulmanskej religii i že država má obowiązok zachovať religijnú neutralitu. Proti najnovšieho zákazu vystupajú organizácie na ochranu ľudských práv, ľavicová grupa i organizácia, ktorá predstavuje muzulmani v Austrii. Minister školstva Christoph Wiedeker v piatnicu pro publičnú ORF povie, že doteper bolo zaevidovaných približne 80 prípadov nedotrmovania toho zákazu, čo je menšie, jak sa napred očakovalo.
1: My dva sme v přesýpacích hodinách.